0: 5 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом.

вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12.

0: Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: В каждом кадре.

что, друзья, всех приветствую и скажу честно, сегодня, во-первых, на связи с вами Настя Центр, а во-вторых, я безумно сильно по вам скучала. Да, целую неделю не было меня здесь, ну, практически неделю, чуточку меньше, но все-таки успела я, значит, вот погрустить без вас, повспоминать, как проходят наши эфиры, как мы с вами здесь прекрасно общаемся, передаем приветы и просто получаем удовольствие вместе от одной и той же классной волны. Так что сегодня будем продолжать. Всем доброе утро и прекрасного дня. Радио.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка-шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
0: Категория 16+. Партнер – батутный парк «Небо».
3: Не тратить много денег зря – желание привычное. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом» только с 11 по 13 сентября. В магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день.

0: плохое настроение, а тут она. Я не знал, как подойти к ней, как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке, на Васнецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
1: Где купить студенту все? В «Мегарай». Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в «Мегарай». Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная, 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная, 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная, 24.
2: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуется грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, тракторист, водитель автомобиля категории С и Д, электрогазосварщик, монтер пути, помощник машиниста тепловоза, специалист по закупкам. Обращаться по телефону в Орске 28 74 56 28 74 56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе 10. Орское карьероуправление.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Самое время рассказать вам немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 11, днем ожидается плюс 21 градус. В Оренбурге плюс 9, днем плюс 21. В Кувандыке и Медногорске плюс 7, днем до плюс 19 градусов. В Ясном сейчас плюс 10, днем плюс 18. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Конечно, за время моего отсутствия случилось только две вещи. Ну, во-первых, я немного забыла, на какие кнопки здесь нужно жмакнуть, чтобы выйти в эфир. Но это дело привычное. У всех так, после отдыха хотя бы в неделю, всегда кажется, что работа кажется чем-то невероятно сложным, необычным. Но спустя несколько секунд все быстро вспоминаешь, и действительно, руки помнят, как это принято говорить. Ну, а второе, это то, что я по вам по всем скучала, друзья, по вашим сообщениям, по вашим приветам, рассказам, о том, как вы нам вот звоните и говорите, устал я от работы или устал от отдыха, вот поставьте, пожалуйста, ту или иную музыку. И вообще, знаете, с таким удовольствием мы все это здесь делаем. Главное, чтобы вы улыбались и ваше утро было ярким, несмотря ни на что. Так что жду всех и каждого.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
2: В крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 330110. Код города 3537.
3: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
4: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
7: Телефон рекламной службы 25.

И что, друзья, вы там пляшете, танцуете, но очень, конечно, хотелось бы, чтобы ваше раннее утро было вот таким веселым, активным, да и вообще, чтобы сегодня рано вы проснулись только для того, чтобы этот день был длиннее, чтобы вы выспались наконец, да, и вот самое хорошее настроение, самые хорошие эмоции. В общем, не для работы создан я, да, как говорит один знаменитый человек, но, в общем, чтобы вы сегодня проснулись рано не для того, чтобы бежать на работу, не для того, чтобы делать какие-то срочные важные дела, которые не могут подождать, а для того, чтобы, не знаю, может быть, заняться спортом, может быть, просто вы вот свой режим налаживаете, и вам в удовольствие встать в эти ранние часы и начинать этот день с музыки и хороших эмоций. Так что продолжаем в том же духе. Впереди у нас Артик и Асти, также немного информации о погоде будет. В твоем ритме.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Чтобы понять, почему многие люди до сих пор с теплом вспоминают советское прошлое, зайдите в цех старогородских пирожков «Пагат-1». Настоящие орские старогородские пирожки с ливером. Душевное обслуживание. Доступные цены. Легендарный цех старогородских пирожков «Пагат-1» в Орске. Улица Краматорская, 25. Пирожковый музей. Остановка. Новочный павильон на Луче. Улица Тагильская, 36. Новотроицкая остановка. В Новотроицке улица Марии Корецкой, 2А.
3: Не тратить много денег зря. Желания привычные. Ведь в Милом доме, как всегда, скидки отличные. Это Милый дом. Только с 11 по 13 сентября в магазинах Милый дом скидка 20% на подушки. Милый дом. Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас в городе Орске плюс 11, днем плюс 21. В Оренбурге плюс 10, днем плюс 21. В Кувандыке и Медногорске плюс 8, днем плюс 19 градусов. В городе Ясном плюс 10, днем плюс 18. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохи.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Всем огромнейший привет. На связи с тобой Настя Центр. На наших студийных уже 8.02. Так что мы начинаем это утро ярко, музыкально, естественно, самыми лучшими настроениями, эмоциями и вибрациями, как это принято говорить. Ну и не забываем о том, что о праздниках мы тоже рассказываем. Вот с минуты на минуту рубрика «Хит Холидей», в которой я расскажу тебе, что отмечается сегодня, 13 сентября. Так что подключаемся, делаем громче и наслаждаемся моментом вместе.
1: Смотри. Радио.

0: Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что ж, друзья, каждый день рассказываем о том, какие события и праздники отмечаются. Вот сегодня тоже замечательные события. 13 сентября, во-первых, у нас на календаре. И из праздников это, друзья, Международный день шоколада. Вот вкусное, приятное событие. Сегодня можете этот праздник отметить и шоколад поесть. Тем более, что завтра, да, понедельник, мы, естественно, готовы начинать что-то новое с понедельника. И вот если вдруг это диета, то сегодня можно себе позволить праздник День шоколада. День танкиста, 80 лет этому празднику. Знаете, сразу на уме песня «Три танкиста, три веселых друга». Ну вот, все. Сегодня всех танкистов поздравляем, друзья, всех причастных. День парикмахера, так что сегодня этих замечательных людей, рукастых, да, их можно именно так назвать. День позитивного мышления, день шарлоток и осенних пирогов. Действительно, именно шарлотка ассоциируется с чем-то таким осенним, вкусным и приятным. Ой, сразу слюни побежали. День рождения чего-то здесь, вот не знаю чего, какое-то необычное название, не буду говорить, вдруг это плохое. Также сегодня день положительных эмоций, день программиста, также поздравляем. Всемирный день журавля, день Ростовской области, всех причастных поздравляем, отмечаем, хотел сказать, ну ладно, это утро, я еще не проснулась. День йоги в России, также сегодня из интересного, давайте перейдем вот к этим праздникам. День обнимите свою собаку, отмечаем, точно нравится нам такое. День памяти домашних животных, день печенья с предсказаниями, день народных танцоров, день библиотекаря, день поцелуев в губы. Да, друзья, вот такой тоже есть. Праздник сбора винограда, день отца, причастных поздравляем, отцов всех, но это уже в других странах праздник. День дети захватывают кухню, мамы там держитесь, пусть они захватывают на здоровье эту кухню и вот едят с удовольствием. День картофельных клёцк сегодня, день семьи в других странах, а также день бабушек и дедушек, день дедушек и бабушек. Да, два разных праздника, ну, естественно, в двух разных странах. День формы для выпечки 9 на 13 дюймов. Ну, вот нам бы фотографию 9 на 12, но здесь уж немножко другое. Ну да ладно, день организаторов мероприятия, день лысина, это красиво. Мужчины с лысинами, не переживайте, сейчас вообще вы знали, что это мода? Это вот люди даже с волосами специально создают себе искусственную лысину для того, чтобы быть красивыми. Так что не переживайте, у вас это изюминка. День бросьте вызов суевериям. Да, иногда суевериям лучше не верить. Ну и сегодня именины у Геннадия, Дмитрия, Владимира, Михаила и Александра. Так что мы, друзья, всех причастных, конечно, поздравляем, желаем всем успехов, удачи и напоминаем, что данная информация была предоставлена сайтом calend.ru.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

Шансонов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город?
2: 22-47-47.
1: Нужно встретить или отвезти в аэропорт?
2: 22-47-47.
1: Нужна гарантированная подача машины?
2: 22-47-47.
1: Когда нужно такси, звони в «Такси Лидер».
2: 22-47-47.
1: Единый номер для множества твоих задач.
2: Выбирай местных, звони своим.
1: 22-47-47. «Такси Лидер».
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомольского.

0: Дачный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Самое время рассказать немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 12 градусов. Да, температура поднимается плавно. А днем плюс 21. В Оренбурге сейчас плюс 10. Днем плюс 21 градус. В Кувандыке и Медногорске плюс 8 в данную минуту. Днем ожидается до плюс 19. В Ясном сейчас плюс 10. Днем плюс 18. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Метеохит.
11: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.ру.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать вам о том, что интересного подготовили звезды на сегодняшний день, на 13 сентября.
2: Овен.
1: Ситуация такая изменчивая, накануне неожиданно стабилизируется. Приложите усилия, чтобы стабилизация застала ее в том виде, который будет выгоден вам.
2: Телец.
1: Перемены очень приятная штука, если они к лучшему, разумеется. Впрочем, сегодня в вашей жизни будут происходить лишь такие.
2: Близнецы.
1: У вас проснется дух первооткрывательства, и вы отправитесь в ближайший лес искать места, где еще не ступала нога человека, дабы именно туда и наступить.
2: Рак.
1: Событие, которое произойдет сегодня, вы не сможете ни изменить, ни предотвратить, ни поторопить, так стоит ли тратить силы на попытки.
2: Лев.
1: Вам будет не слишком вести со сложной техникой, так что лучше не трогайте домашние электроприборы, те же, что стоят на работе или у знакомых, все-таки не так жалко.
2: Дева.
1: День потребует от вас перемен мнения, например. Вообще поищите альтернативу всему, что вас не совсем устраивает. Уж чего-чего, а этого всегда достаточно.
2: Весы.
1: Вы будете настолько легкомысленны, насколько вам это позволит возраст и общественное положение. А возможно и более. Глупости, конечно, делать приятно, однако знайте меру.
2: Скорпион.
1: На первый план выйдут проблемы финансового порядка, что, собственно, новостью не является. К этому давно уже все привыкли, но вот раздражение все-таки может вызвать.
2: Стрелец.
1: Если бы вы располагали достаточным количеством времени, сегодняшний день был бы отличным моментом для всестороннего обсуждения какой-либо крупногабаритной проблемы. Впрочем, захочется, найдется и время.
2: Козерог.
1: День хорош для разного рода сюрпризов и розыгрышей. Если на подобные развлечения нет времени и желания, просто зайдите к кому-нибудь в гости. Это тоже неплохо.
2: Водолей.
1: Вы рискуете перетрудиться, даже не особо надрываясь в стремлении переделать все, что только можно. Просто день вовсе не предназначен для пахоты.
2: Рыбы.
1: Вы можете внезапно быть обвинены в распространении сплетен, коих вы никогда даже не слышали. Постарайтесь обеспечить себе алиби. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Mulligan UNI-S, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Changan UNI-S меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре UNI, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера UNI, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: О, Афина. Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что, друзья, мы с вами продолжаем делиться настроением и яркими эмоциями в эфире Радио Хит. И делаем это благодаря музыке и вашим сообщениям. Так что обязательно пишите, рассказывайте, как проходит ваше утро. Ну и будем зачитывать их уже в следующем часе. Конечно же, Телеграм для этого доступен, и Макс 8922-878-2929. С нетерпением жду. Впереди у нас далее музыка. Сергей Лазарев, Полин Гагарин отметится, и немного информации о погоде тоже будет.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Вот это я попал.
2: Что случилось?
1: Да, поехал автомобиль ставить на учет. Мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
2: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
1: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
3: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске 33 87 87. Ищи нас в соцсетях.
4: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск. Проспект Ленина 80. Улица Краматорская 11В. Улица Станиславского 43. Новотроицк. Улица Мира 12. Подробности у продавца. За консультанта.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас расскажу о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 12, днем плюс 21. В Оренбурге плюс 11, днем плюс 21 градус. В Кувандыке и Медногорске плюс 10, днем плюс 19. В городе Ясном плюс 11, днем плюс 18. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
8: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохит.

0: на Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Жизнь.

Всем огромный привет, на связи Настя Центр, на студийных уже 9.03. Мы пробуждаемся, просыпаемся и открываем двери для нового дня. Да, бежим навстречу приключениям и, естественно, сопровождаем все это самой лучшей музыкой, звучащей в эфире Радио Хит. Так что тебе предлагаю подключиться уже сейчас, сделать громче и наслаждаться вместе с нами. Тем более, что много всего интересного в эфире здесь присутствует. Новости, истории, события, ну и, естественно, рубрики, которые мы так сильно ждем и так сильно любим. Так что тебе предлагаю остаться, сделать громче и проводить утро вместе с любимой радиоволной.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Не тратить много денег зря – желание привычное. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом» только с 11 по 13 сентября. В магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно. А газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия. А магазин газового оборудования «Тепло». Город Гай, переулок Суворова, 2А.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку. Ставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
2: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас расскажу о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 13, днем плюс 21, в Оренбурге плюс 11, днем плюс 21, в Кондыке и Медногорске плюс 10, днем плюс 19, в Ясном плюс 11, днем плюс 18. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
3: Где одеться студенту? В Мегарай. Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. Мегарай. Выгодную одежду для студентов покупай.
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
5: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит, и мы продолжаем с вами радоваться, друзья. Да, вот тем, кто только подключился, вы сделали правильный выбор и правильный поступок, так что приветствуем вас, а те, кто с нами, продолжаем делиться хорошим настроением и музыкой в эфире Радио Хит. И здесь у нас впереди также музыка, друзья, приятная, клевая, которая пробуждает, которая дарит приятное настроение и немного информации о погоде отметится, так что предлагаю вам подключиться и услышать уже все самым первым.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
3: Не тратить много денег зря – желание привычное. Ведь в милом доме, как всегда, скидки. Отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас в городе Орске плюс 13, днем плюс 21, в Оренбурге плюс 14, днем плюс 21 градус, в Ковандахе и Медногорске плюс 12, днем плюс 19, в Ясном сейчас плюс 13, днем плюс 18. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара. Агамон.
4: Метеохит.

0: Fix your broken
1: Смотри радио. На Урале 10 часов. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В сентябре в Оренбургской области открыта охота на водоплавающую, полевую, степную и боровую дичь. В осенне-зимний период можно будет охотиться на лося, лисицу, зайца, бобра, датру, весной на тетерева, селезня и гуся. Не забываем, что в любое время года в нашем регионе запрещена охота на горностая, рябчика, степного хорька, ласку и белку. Также нельзя вести добычу на территориях заповедников Оренбуржья. Житель Орска в феврале 23-го года подобрал с тротуара чей-то потерянный телефон. Он принес его домой, выключил и спрятал в шкаф. Достал находку арчанин только в ноябре 2025-го, спустя почти 3 года. Он им недолго попользовался, затем сдал в ломбард. Действия мужчины причинили потерпевшему значительный материальный ущерб. По статье кражи ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные или принудительные работы, либо лишение свободы до 5 лет. Уголовное дело направлено в суд Ленинского района. Ситуация на топливном рынке может сказаться не только на ценах на бензин и дизель, но и на стоимости других товаров и услуг. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, если дорожают перевозки и логистика, дополнительные расходы со временем закладываются и в конечные цены. Набиуллина отметила, что такой эффект уже заметен в данных за август. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 26 копеек, 100 тенге 18 рублей 69 копеек, юань 12 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости. Жизнь.
8: Жизнь.

Ну что, мы открываем новый час. 10:05 уже на наших студийных пробило. Так что давайте продолжать в том же духе встречать прекрасное время, радоваться жизни и наслаждаться уже сейчас. Ну, естественно, с любимой радиоволной. Будем ставить себе хорошие треки, заряжать позитивом и рассказывать о праздниках, которые отмечаются уже сегодня, 13 сентября. Так что твоя задача — подключиться к нам, сделать громче и не пропустить ничего нового и интересного.

0: Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Обещали рассказать о том, какие сегодня праздники и события, свое обещание выполняем. 13 сентября, воскресенье, Международный день шоколада. Сегодня день танкиста. Всех причастных поздравляем. День парикмахера также. Целуем ваши ручки за то, что делаете нас красивыми. День позитивного мышления, день шарлоток и осенних пирогов. А также сегодня, друзья, что здесь еще? День положительных эмоций. Также Всемирный день журавля отмечается. День программиста, день Ростовской области, день йоги в России. А также сегодня день обнимите свою собаку. Это очень важный праздник, я считаю. День библиотекаря, день семьи в других странах. А также сегодня день народных танцоров. День картофельных клёцок, день отца в других странах отмечается. День печенья с предсказаниями, день поцелуев в губы, день бабушки и дедушки, а также сегодня день дедушки и бабушки. Да, два разных праздника, точнее праздник-то один, суть одна, вот называются они немножко по-разному в различных странах. Праздник сбора винограда сегодня, а также сегодня день формы для выпечки 9 на 13. Вот такая вот интересная история. День дети захватывают кухню, так что, мам, держитесь, у них как раз-таки выходные, будут захватывать и вас. День обнимите своего начальника, ну, это тоже, наверное, хорошо было бы, ну, для того, чтобы работа потом складывалась куда приятнее. Именины у Геннадия, Дмитрия, Владимира, Михаила и Александра. Причастных всех поздравляем, двигаемся далее. Напоминаем, что информация была предоставлена сайтом kalend.ru.

0: Внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». ОГРН 314-565-832-800-224.
0: Не тратить много денег зря. Желание привычное. Ведь в милом доме, как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20%. На подушки. Милый дом. Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат один. Проголодался? Звони 22 53 22. Или забирай по адресам: улица Пролетарская, 86, и Джангильдина, 20/7. Богат один.
7: Нужен бетон? Запиши телефон 324 824 324 824. ООО «Афин».

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать о том, что интересного подготовили звезды для нас на сегодня, на 13 сентября.
2: Овен.
1: Ситуация такая изменчивая накануне, неожиданно стабилизируется. Приложите усилия, чтобы стабилизация застала ее в том виде, который будет выгоден вам.
2: Телец.
1: Перемены очень приятная штука, если они к лучшему, разумеется. Впрочем, сегодня в вашей жизни будут происходить лишь такие.
2: Близнецы.
1: Вас проснется дух про первооткрывателя, и вы отправитесь в ближайший лес искать места, где еще не ступала нога человека, дабы именно туда и наступить.
2: Рак.
1: Событие, которое произойдет сегодня, вы не сможете ни изменить, ни предотвратить, ни поторопить. Так стоит ли тратить силы на попытки?
2: Лев.
1: Сегодня вам будет не слишком вести со сложной техникой, так что лучше не трогайте домашние электроприборы. Те же, что стоят на работе или у знакомых, конечно, не так жалко.
2: Дева.
1: День потребует от вас перемен мнения, например. Вообще поищите альтернативу всему, что вас не совсем устраивает. Уж чего-чего, а этого всегда достаточно.
2: Весы.
1: Вы будете настолько легкомысленны, насколько вам это позволит возраст и общественное положение. Но, возможно, и более. Глупости, конечно, делать приятно, однако знайте меру.
2: Скорпион.
1: На первый план выйдут проблемы финансового порядка, что, собственно, новостью не является. К этому давно уже все привыкли, но раздражение может вызвать.
2: Стрелец.
1: Если бы вы располагали достаточным количеством времени, будущий день, а точнее сегодняшний, был бы отличным моментом для всестороннего обсуждения какой-либо крупногабаритной проблемы.
2: Козерог.
1: День хорош для разного рода сюрпризов и розыгрышей. Если на подобные развлечения нет времени или желания, просто зайдите к кому-нибудь в гости. Это тоже очень неплохо.
2: Водолей.
1: Сегодня вы рискуете перетрудиться, даже не особо надрываясь в стремлении переделать все, что только можно. Просто этот день вовсе не предназначен для пахоты.
2: Рыбы.
1: Вы можете внезапно быть обвинены в распространении сплетен, коих вы никогда даже и не слышали. Постарайтесь обеспечить себе алиби. Всем знаком зодиака желаю удачи. Напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом igne.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топлива. Системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: за котлами в газовик.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
3: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 250807.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Парумные условия, уточняйте у официального дилера. Автосалон 2000.
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДКАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
3: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка-шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
5: Категория 16+.
3: Партнер «Батут».

0: на Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На территории Оренбургской области действует особый противопожарный режим, а это значит, что в регионе запрещено посещать леса, а также разводить открытый огонь на землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения. Под запрет попадает и использование сооружения для приготовления пищи на огне и углях. То есть от мангалов и других подобных способов приготовления еды на природе на время придется отказаться. Ограничение действует до 9 октября включительно. Оренбургская спортсменка Виктория Щулова выиграла дистанцию 200 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы по паралимпийскому плаванию в Турции. Щулова опередила ближайшую соперницу из Италии более чем на секунду. По итогам чемпионата спортсменка завоевала 5 медалей – 3 золотые и 2 серебряные. Заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил увеличить лимит на подарки для учителей, врачей и социальных работников, а еще лучше исключить эти категории из перечня лиц, на которых распространяется запрет на подарки. По словам депутата, лимит в 3000 рублей был установлен в 2008 году, когда эта сумма была сопоставима с минимальным размером оплаты труда. А сегодня МРОТ составляет 27 тысяч рублей. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 26 копеек, 100 тенге 18 рублей 69 копеек, юань 12 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
7: Каждый.

Открываем новый час, 11.05 на наших студийных. Совместно с Радио Хит мы встречаем, естественно, только хорошее настроение, музыку и приятные эмоции. И делаем это, конечно, под самые лучшие громкие хиты на любимой радиоволне. Кстати говоря, именно этим настроением еще можно будет и поделиться с родными и близкими, что, кстати, тоже приветствуется. Так что мы обязательно ждем тебя, подключайся, делай громче и делись своими эмоциями. Не забывай о том, что их можно передать. Их услышит все Оренбуржье. Ну а пока мы двигаемся далее, впереди у нас много приятной музыки для тебя.

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: качества, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Цены всюду мониторю и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Не тратить много денег зря. Желание привычное. Ведь в милом доме, как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.

0: 9Б. Закатлани в Газовик.
1: Курскому карьеру управлению на постоянную работу требуется грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, тракторист, водитель автомобиля категории С и Д, электрогазосварщик, монтер пути, помощник машиниста тепловоза, специалист по закупкам. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе 10, Орское карьера управления.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Как все-таки приятно, что у нас есть выходные, в которые мы можем окунуться с головой, посвятить их родным, близким, а самое главное, своему отдыху и самому себе любимому. Вот если вы вдруг стесняетесь отказать, не знаю, своим знакомым в прогулках и хотите сегодня посвятить время себе любимому, побыть дома, отдохнуть, выспаться и выпить вкусный чай и наесться вкусным ужином, то, знаете, не переживайте этого сделать. Согласитесь со своим организмом и делайте так, как он вам подсказывает. Ну, а если вы, наоборот, активны, веселые, хотите вот двигаться только вперед, а ваш близкий друг как раз-таки оказался тем самым первым вариантом, то просто идите вперед, несмотря ни на что, даже в одного будет весело и интересно. В этом я уверена, но особенно с музыкой от Радио Хит. Да и вообще, вы уже будете точно не один. Подключайтесь и делайте громче. Смотри, слушай, смотри, зажечь.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Внимание, внимание, это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина 80, улица Краматорская 11В, улица Станиславского 43, Новотроицк, улица Мира 12. Подробности у продавца-консультанта.
2: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке, на Васнецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
4: О, Афина. Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы 20.

0: карты, делимся настроением и рассказываем, какие планы на эти долгожданные выходные. Будем, естественно, вам дарить море треков, под которые можно будет подвигаться, немножко растрясти свои косточки, да, согреться. Это в первую очередь, конечно, потому что осень все-таки заставляет нас немножечко померзнуть, но нам это вообще не страшно. Поэтому подключаемся уже сейчас. Серебро у нас впереди. А также у нас Алок отметится и Мари Краймбрери с треком «Давай не ждать». Вот, кстати говоря, «Давай не ждать», двигаться только вперед, наслаждаться моментом и слушать самую лучшую музыку в эфире «Радио Хит».
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Не тратить много денег зря – желание привычное. Ведь в милом доме, как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом» только с 11 по 13 сентября. В магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Вот это я попал.
4: Что случилось?
3: Да, поехал автомобиль ставить на учет. А мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
4: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
3: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
5: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске 33 87 87. Ищи нас в соцсетях.
6: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
7: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом СКА ВМФ. Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.

0: Здравствуйте.
1: А что, тебе так плохо слышно, Жень? Да?
2: Да. Может,
1: а, я тебе не тот микрофон включил.
2: Какие люди
1: в Голливуде.
2: Я такой думаю, сейчас Диму Хованцева увижу, а тут Настя.
1: А тут я.
2: А тут еще даже лучше.
1: Появился. Ну, Димка, ладно, он сейчас все равно спит, не слышно.
2: Да, он всегда. А, нет, ну он, видишь как, он и так-то всю неделю работает с утра.
1: Ну вот, с утра, да.
2: А мы здесь, знаешь, как впахивали?
1: Да знаю, конечно, что же, я не видела, что ли, знаю, пришлось.
2: Ну, мы рады вам.
1: Ну, конечно, вам теперь меньше работать придет, конечно, вы рады.
2: А это, я сейчас пойду потом в отпуск.
1: Это не потому, что они вот любят, видите, своих коллег,
2: да
1: а
2: нет,
1: просто
2: мы
1: они...
2: очень, ну ладно, прям, ты
1: что так... Мы очень любим, когда вы рядом.
2: Мы очень любим, когда вот, да, Настя рядом, никуда не уезжает.
1: А
2: когда
1: Куликов, может всегда выйти.
2: Куликов тоже, когда его никто не забирает, а все любим друг друга.
1: Да, уважаемые люди, которые это слышат и которые вечно забирают Женьку, оставьте, пожалуйста, его в покое. Мы уже не можем здесь, понимаете, у нас график ломает.
2: Да, понятно. Либо уже до конца доведите вот это все и все.
1: Ой, смешно.
2: Сейчас раз и приехали. Да.
1: И мне работать еще, представляешь? Нет, не надо,
2: хотела,
1: пожалуйста.
2: Да.
1: Пожалуйста, не надо, оставьте его нам. Он нам нужен. Он да, здесь это, должен отвечать за свои немытые кружки.
2: Карму за свои вот эту вот. За кружки, за всякие съеденные штучки.
1: Да.
2: В общем, ну спасибо тебе. Он нам все это рассекретивал, сказала все.
1: Да я ничего не говорила, ты все рассказал.
2: Ну да, видимо.
1: Ты первый начал. Ладно, все. Да, я убегаю, уже оставляю тебе хорошего эфира. Пока-пока.

0: На Урале полдень. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. По роману русской писательницы Екатерины Мануйловой снимают сериал «Золотой мальчик». В проекте 8 серий главные роли исполняют Александр Яценко, Мария Столярова, Дмитрий Чеботарев и Семен Дорин. Сюжет рассказывает о семье золотоискателей, где подросток Витя обладает даром чувствовать золото. Это привлекает внимание черных старателей и пробужденной силы из зоны тишины. Дороги Оренбурга обновляют по просьбам жителей. В поселке Куйбышево завершен ремонт 4 улиц – Озерной, Безымянной, Северной и Малоозерной. На улице Диагностики от дома номер 12/1 по улице Транспортной до Есимова появился новый тротуар. А также отремонтирован участок дороги в СНТ Росташи, ведущий к Росташи 2 и Росташи 3. На первой Пугачевской улице началась фрезеровка и подготовка основания для асфальта. Завершить ремонт планируется во второй декаде октября. В ближайшее время начнется ремонт улицы Мебельной. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что задача регулятора в ситуации с проблемами топлива не допустить, чтобы повышение цен на бензин привело к высокой инфляции. По ее словам, инфляционные ожидания могут влиять на фактический рост цен. При этом Центробанк не может повлиять на поставки топлива или цены на него, но своими действиями может предотвратить нарастание вторичных эффектов. Банк России 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14% впервые почти за полтора года. Регулятор решил не продолжать снижение из-за ускорения роста цен и повышенных инфляционных ожиданий. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 26 копеек, 100 тенге 18 рублей 69 копеек, юань 12 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, Женя Куликов здесь, 12.06, местная студийная, а поэтому до 18.00 буду в твоих ушах, в твоих глазах, поэтому мы начинаем наш музыкальный марафон. Поэтому давайте заводим моторчики.
2: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизи ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
4: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.

0: Пиксель в городе Орск в ТЦ Яшма, справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
1: Не тратить много денег зря. Желание привычное. Ведь в милом доме, как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33 01 10. Код города 35.

0: Знаете, когда я читаю новости, я тоже говорю, как скучно я живу. Так вот, знаете, что произошло? 10 лет лежал в теплице, а мужчина случайно навел камеру на смартфон, на старый сувенир и посидел. В общем, что произошло? Британский пенсионер целых 10 лет хранил в своей теплице найденный металлический предмет, пока искусственный интеллект не идентифицировал его как бомбу. Понимаете? В общем, он как-то с металлоискателем гулял, нашел, и что-то у него там сердечный приступ случился. Он такой, ладно, оставлю пока в теплице, пусть лежит. И вот, считай, 10 лет прошло, он такой купил, ему там подарили телефон с искусственным интеллектом, он так навел камеру, а там такой, это бомба. Времен там какой-то там второй мировой. Он такой, ничего себе, и чуть не посидел. Понимаете, поэтому, друзья, вот видите, какие плюсы есть в искусственном интеллекте. А то вот, знаете, Настя Центр сейчас говорила с ней, фотографировались дети, а потом она такая, а вдруг они сейчас через искусственный интеллект мои там данные какие-нибудь. Настя, не бойся, все хорошо, это просто твои фанаты. Ну а дальше Бенни Брос, поехали.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. ООО «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола

0: Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?
1: Каждую субботу в 6 вечера «Назад в чарты». Мы отправляемся туда, где песни были на первых строчках хит-парадов. А каждый трек становился саундтреком жизни.
0: Мы включаем музыкальную машину времени.
1: Каждую субботу в 18.00 на «Смотри радио» «Назад в чарты». Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит на все времена.
1: Да, друзья, сегодня это Алекс Гаудино с композицией Destination. Если кто-то помнит, этот трек получил первое место по ротации на крупнейшей американской танцевальной радиостанции. И вообще, это классно. Вспомните этот клип, посмотрите обязательно после этой.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выдачи вам.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял в рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24.

0: Австралия. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. За минувшие сутки в Оренбургской области произошло 17 возгораний, 13 техногенных и 4 ландшафтных. Площадь ландшафтных пожаров превысила 3200 гектаров. Один из пожаров привел к гибели ребенка 2018 года рождения. По данным регионального МЧС, причиной трагедии стало возгорание легко воспламеняющейся жидкости. Ребенок получил тяжелые ожоги, которые оказались несовместимы с жизнью. В Индонезии пропал пассажирский паром, на борту которого находились 240 человек. Об этом сообщает Национальное поисково-спасательное агентство страны. Судно следовало из Сурабаи в Банджар-Масин. Связь с ним была потеряна в 2 часа ночи по местному времени после столкновения со штормом. Последняя известная позиция парома находилась примерно в 80 морских милях от причала в Банджар-Масине. В поисково-спасательной операции задействованы военно-морские силы Индонезии. Страховую пенсию по старости в России в 2027 году проиндексируют дважды, с 1 февраля и с 1 апреля. Фиксированная часть выплаты с 1 февраля увеличится на 4% и составит 9 968 рублей. Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента с 1 февраля составит 163 рубля, а с 1 апреля вырастет до 168. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 26 копеек, 100 тенге 18 рублей 69 копеек, юань 12 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ученые обнаружили 3 вида крепрежных крабов, которые путешествуют на морских змеях, которые прикрепляются к ним личинками еще. Кто мог подумать, что у крабов есть свой общественный транспорт? Поэтому, друзья, летим дальше по, так сказать, волнам нашей музыки на Смотри Радио. В новый час влетаем.
2: Смотри.

0: день на Радио Хит. Партнер Хит Холидей. Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Урскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Урске 28-74-56. 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушке шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: «Антихит» в подушке шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
0: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо».
4: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: «Смотри радио». Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: «Смотри радио». Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: знаете, чего только не происходит в мире. Так вот, знаете, двое мужчин в Канаде решили совместить автомойку с приемом душа, понимаете? В общем, знаете, что они сделали? Ну, понятно, да? Проехав через автоматическую мойку в открытом кузове пикапа, автомойка была вынуждена выпустить предупреждение с просьбой не повторять этот опасный трюк. Ну что, вот он, пункт назначения смотрели или какие-нибудь еще другие фильмы, что ли? Ну, зачем себя вот так вот, ну, как бы испытывать? Не надо, живите прочь, друзья. Живите, смотрите и пойте вместе с нами со «Смотри радио».
1: Чувствуй глубже. Смотри. Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
2: Вот это я попал.
3: Что случилось?
2: Да, поехал автомобиль ставить на учет. Мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
3: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
2: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
3: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске. 33 87 87. Ищи нас в соцсетях.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля. Шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри. Салаты. В Точке без алкоголя. Поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
5: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы, банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
1: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
6: Телефон рекламной службы 25.

что, друзья, вот здесь, значит, паника такая. Вам, говорит, в Макс не приходит сообщение. Проверил, Женька, все. Уже начало все работать, поэтому, друзья, пишите. Да, я обязательно все зачитаю, в общем. А что написали? Леночка написала. Привет, любимый хит. Привет тебе, Женя, и всем нашим трудягам на Ставеровский ток. А центральную проходную АТЦ. Гайфа, I love you, Бородулька. Вот это вот. Вот поэтому вам тоже, Леночка, огромного хорошего настроения. Конечно, вы если работаете сейчас, так это вообще вам вдвойне должно быть хорошо. Поэтому давайте смотрим и слушаем радио вместе, друзья.

0: успех. АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Не тратить много денег зря. Желания привычные. Ведь в милом доме, как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: Австралия, 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Администрация Урска объявила тендер на ремонтные работы на участке дороги по улице Коммунистов-Большевиков. Протяженность отрезка 300 метров. Финансирование выделено из областного и городского бюджетов. Начальная стоимость контракта составляет 9 миллионов рублей. Подрядчику предстоит заменить асфальтобетонное покрытие, отсыпать обочины щебнем. Заявки от участников ждут до 23 сентября, а контракт планируется подписать 9 октября. Завершить ремонт необходимо до 20 июля 2027 года. Футболисты Оренбурга 12 сентября гостили у московского «Динамо». Игра чемпионата России закончилась для оренбургской команды поражением. Финальный счет 1-0 в пользу москвичей. В Вологде полицейские задержали более 30 подростков за массовую кражу продуктов из супермаркета. Об этом сообщили в МВД по региону. По данным ведомства, в полицию поступило сообщение, что группа подростков зашла в магазин на улице Петина, похитила шоколадки, йогурты и фрукты, после чего сбежала. Правоохранители задержали 31 участника инцидента в возрасте от 9 до 16 лет. Среди задержанных оказался несовершеннолетний администратор группы в одной из соцсетей, где объявлялся сбор подростков. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 26 копеек, 100 тенге 18 рублей 69 копеек, юань 12 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, max.rus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радиохит.
1: Оказывается, скорпионы могут заимствовать гены у бактерий и даже других животных. Это помогает им выживать в экстремальных условиях. А скорпионы не только грозные хищники, но и настоящие хакеры генома. Они умеют заимствовать чужие гены. Вот так эволюция, друзья. Ну а мы с вами, друзья, смотрим и слушаем радио вместе.
2: Смотри, смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи...

0: 8-800-24. 324-824. ООО «Афина».
1: Не тратить много денег зря – желание привычное. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом» только с 11 по 13 сентября. В магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
4: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба!
5: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21.00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: а вам пусть светит не только свет светофоров, а солнце хорошее, которое сейчас на улице, да. Ну и, конечно, музыка на «Смотри радио». И вот они, привет, прилетели, значит, на Анастасия пишет: привет, арчане, всем хорошего настроения. Ну и передай привет моему брату, ему сегодня 35 исполняется, скоро будем отмечать. Виктор зовут брата. В общем, мы вас поздравляем, желаем всего самого лучшего, хорошего. Ну и музыки много не бывает, поэтому вот вам.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
6: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Макс.
3: Макс.
2: Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри Радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: что, друзья, давайте вот к сообщениям придем. Значит, что тут? Для настроения поставьте, пожалуйста, газ. Значит, Зиверт. Да, у нас вот попросили. Это у нас пишет Анастасия. Ну, у нас что-то вот сегодня Анастасия. Прям столько много Анастасии, оказывается. Ну, давайте прямо сейчас послушаем газ. Давайте вот прямо сейчас, смотрите, вот прям вот так вот поехали. И вот так.
1: Газую, когда
0: вау. Вы можете тоже писать свои весточки, друзья, на наш координат.
1: Газую, чтобы было. Газую, как машина. Кто может, так скажи мне.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Не тратить много денег зря – желание привычное. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Чтобы понять, почему многие люди до сих пор с теплом вспоминают советское прошлое, зайдите в цех старогородских пирожков «Пагат-1». Настоящие орские старогородские пирожки с ливером. Душевное обслуживание. Доступные цены. Легендарный цех старогородских пирожков «Пагат-1» в Орске. Улица Краматорская, 25. Пирожковый музей. Остановочный павильон на Луче. Улица Тагильская, 36. Новотроицкая остановка. В Новотроицке. Улица Марии Корецкой, 2А.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде прямо здесь и сейчас. Значит, сейчас в Орске у нас плюс 19 градусов, да. Сегодня вечером будет плюс 18. В Оренбурге сейчас плюс 20, вечером плюс 18. В Ясном в данную минуту плюс 17, вечером плюс 16. Ну а в Кунтаке, Медногорске сейчас плюс 17, вечером плюс 16. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
5: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: На Урале 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На Оренбургской области в выходные повлияли сразу две погодные системы. Южный циклон смещался из Казахстана в Зауралье, и его с прохождением были связаны интенсивные осадки и сильный ветер на востоке Оренбуржья. Другой циклон уже атлантического происхождения шел с запада. Его фронтальная система принесла дожди сначала в западные районы области, а затем в течение дня осадки дошли до центра и востока. Об этом сообщили синоптики Приволжского ОГМС. Житель Орска в феврале 23-го года подобрал с тротуара чей-то потерянный телефон, принес его домой, выключил и спрятал в шкаф. Достал находку Арчанин только в ноябре 25-го года, спустя почти 3 года. Он им недолго пользовался, а затем сдал в ломбард. Действия мужчины причинили потерпевшему значительный материальный ущерб. По статье кражи ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные или принудительные работы, либо лишение свободы до 5 лет. Уголовное дело направлено в суд Ленинского района. Ситуация на топливном рынке может сказаться не только на ценах на бензин и дизель, но и на стоимости других товаров и услуг. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, если дорожают перевозки и логистика, дополнительные расходы со временем закладываются и в конечные цены. Она отметила, что такой эффект уже заметен в данных за август. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 26 копеек, 100 тенге 18 рублей 69 копеек, юань 12 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: Как?

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, а вы знали, что возраст гренландского кита можно узнать по глазу? Ученые исследуют хрусталик, чтобы понять, сколько лет этому гиганту. Некоторые особи живут больше 2 веков, друзья. Ну, вот так вот, понимаете, бывает. Ну, а мы в новый час влетаем, скоро про праздники вам расскажем. Три, смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, какие праздники сегодня отмечаем? Сегодня на календаре 13 сентября. Сегодня день парикмахера. О, в общем, вас как-то поздравляем. Международный день шоколада. День танкиста. Итак, день шарлоток и осенних пирогов. День позитивного мышления. День положительных эмоций. День рождения пенициллина. Вот, друзья, пенициллина. И день программиста. А еще Всемирный день журавля. Это все праздники на сегодня. Слушайте и смотрите Радио Хит, друзья. Смотри радио. Ну, а всю подробную информацию можете увидеть на kalend.ru.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от «Бастон». Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
6: Вот это я попал.
7: Что случилось?
6: Да, поехал автомобиль ставить на учет. А мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
7: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
6: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
0: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске 33 87 87. Ищи нас в соцсетях.
8: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

знаете, когда новости читаешь, вот смешные, и когда их слушаешь, наверное, настроение поднимается, и, ну, как-то легче становится жить. В общем, подмосковные Балашихи грибники нашли гриб, ножка которого до неприличия напоминает человеческие... пятую точку, понимаете. Фото мгновенно стало мемом, ну вот, и все называли это, ну, пятая, не пятая. Вот, а в Пушкино обнаружили редчайший, как бы, ежовик, вот, в общем, крыловидный, похожий на морской коралл. А также в Чехии мужчина обнаружил раненую косулю, вызвал полицию, целый час наблюдал за ней. Оказалось, что животное было деревянным. Вот это да, видимо, ну, история как бы умалчивает, что вообще, в каком состоянии был вообще мужчина. Вроде бы нормальный, но проверка проходит. Друзья, дальше мы газуем дальше вместе с Зиверт, ну а потом Sugar Babies, потом еще что-нибудь поставим.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
2: Нужна спортивная форма? В Мегарай. Костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. Мегарай. Выгодную одежду для спорта покупай.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит на все времена.
1: Да, сегодня известный трек, друзья, «Зеленоглазое такси». Ну, да, когда-то пел Кваша, ну, а сейчас Global Digest переделали, ну, давно уже эту песню. Давайте послушаем и вспомним о хит.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете. А остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 20 градусов, вечером будет плюс 17, в Оренбурге сейчас плюс 19, вечером плюс 18. В Ясном данную минуту плюс 18, вечером плюс 16, в Кундакеве-Нагорске плюс 17, вечером плюс 16. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина. На 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара, ограничено.
0: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На территории Оренбургской области действует особый противопожарный режим, а это значит, что в регионе запрещено посещать леса, а также разводить открытый огонь на землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения. Под запрет попадает и использование сооружений для приготовления пищи на огне и углях, то есть от мангалов и других подобных способов приготовления еды на природе на время придется отказаться. Ограничение действует до 9 октября включительно. Оренбургская спортсменка Виктория Щулова выиграла дистанцию 200 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы по паралимпийскому плаванию в Турции. Щулова опередила ближайшую соперницу из Италии более чем на секунду. По итогам чемпионата спортсменка завоевала 5 медалей – 3 золотые и 2 серебряные. Фиксированную выплату к страховой пенсии по старости следует увеличивать уже с 70 лет, а затем повышать еще на 100% при достижении 80 и 90 лет. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с ТАСС. По словам депутата, предлагаемый механизм предусматривает повышение фиксированной выплаты на 100% с 70 лет, на 200 с 80 и на 300 с 90 лет. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 26 копеек, 100 тенге 18 рублей 69 копеек, юань 12 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас! Мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, 16.05, вот местная студийная, совсем чуть-чуть, потом будет хит-мьюзик-чарт с Ильей Дороговым, ну а потом, конечно же, придет Кристина Бурова, ну а пока музыка на Смотри Радио, погнали дальше.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
0: Урскому карьероуправлению на постоянную работу требуется грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, тракторист, водитель автомобиля категории С и Д, электрогазосварщик, монтер пути, помощник машиниста тепловоза, специалист по закупкам. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе 10, Орское карьероуправление.
3: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
4: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом СКВМФ. Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru 0+.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

Ну что, друзья, давайте-ка ваше сообщение зачитаем. Вот здесь написала Кристина. Кристина написала, у нее сегодня день рождения. Сегодня вечером к ней придут гости. И поздравьте, говорит, меня, пожалуйста, Жень. А мы вас поздравляем, Кристина. Желаем здоровья, счастья, всего самого наилучшего. Как говорится, расти большой, но не вширь, да. Вот, и дальше смотрим радио, друзья.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Вот это я попал.
4: Что случилось?
3: Да, поехал автомобиль ставить на учет. Мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
4: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
3: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
5: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске 33-87-87. Ищи нас в соцсетях.
6: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
7: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
8: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
9: Смотри радио!
10: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
11: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
12: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
13: Взгляни на мир под другим углом.
14: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.ру.

0: Ну, а мы, конечно, переходим к новостям интересному. Значит, смотрите, в Башкирии трое мужчин, стоя в очереди на заправку. В общем, что они сделали? Они взяли, потом не стали ждать, начали толкать свои машины к колонке. Видимо, бензин был нужен очень сильно, что они дотолкали свою машину. А вот смотрите, что еще. Прокуратура Берлина не смогла отправить в тюрьму нескольких осужденных преступников, потому что ведомстве закончились специальные желтые конверты. А самое бюрократическое оправдание в истории. Ну а мы с вами, друзья, дальше продолжаем слушать и смотреть радио.
1: Расслабься этим вечером.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: По рублевым условиям, точнее, у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке, на Васнецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
3: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.

0: Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Администрация Урска объявила тендер на ремонтные работы на участке дороги по улице Коммунистов-Большевиков. Протяженность отрезка 300 метров. Финансирование выделено из областного и городского бюджетов. Начальная стоимость контракта составляет 9 миллионов рублей. Подрядчику предстоит заменить асфальтобетонное покрытие, отсыпать обочины щебнем. Заявки от участников ждут до 23 сентября, а контракт планируется подписать 9 октября. Завершить ремонт необходимо до 20 июля 2027 года. Футболисты Оренбурга 12 сентября гостили у московского «Динамо». Игра чемпионата России закончилась для оренбургской команды поражением. Финальный счет 1-0 в пользу москвичей. В Вологде полицейские задержали более 30 подростков за массовую кражу продуктов из супермаркета. Об этом сообщили в МВД по региону. По данным ведомства, в полицию поступило сообщение, что группа подростков зашла в магазин на улице Петина, похитила шоколадки, йогурты и фрукты, после чего сбежала. Правоохранители задержали 31 участника инцидента в возрасте от 9 до 16 лет. Среди задержанных оказался несовершеннолетний администратор группы в одной из соцсетей, где объявлялся сбор подростков. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 26 копеек, 100 тенге 18 рублей 69 копеек, юань 12 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, max.rus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, Женя Куликов здесь. И вот, знаете, битва каракатиц и пещера ненайденного медведя. Подборка странных удивительных открытий из мира дикой природы. Вот нашел, сейчас читаю. Ну и, конечно, вам музыку хорошую включаю. Ну, и совсем скоро расскажу еще, знаете, о чем? О праздниках, которые можно отметить.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, какие праздники сегодня отмечаем? 13 сентября, сегодня международный день шоколада, день парикмахера, день танкиста, день шарлотка осенних пирогов, день положительных эмоций, день позитивного мышления. Сегодня только позитивно надо мыслить. День рождения пенициллина, день программиста и всемирный день журавля. А также сегодня день Ростовской области и день йоги в России. Поэтому вот какие праздники можно отметить вместе со «Смотри радио». Всю подробную информацию смотрите на сайте kalend.ru.
0: Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
4: Какие итальянцы? Где?
3: В Газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в Газовик. Орск, Краматорская

0: Закатлане в Косовик.
1: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
2: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
3: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
4: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
5: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
6: Категория 16+.
4: Партнер «Батутный парк Небо».
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: представляете, фестиваль, которого не было, произошел. Сотни туристов приехали в румынскую деревню на фестиваль борща. В общем, проблема в том, что фестиваль в этом году не проводился. Представляете, да? И как бы люди туда приехали, потому что нечаянно там заблуждение ввели, ошибочные ответы GPT там и турагентство заблуждение ввели. Вот так вот, друзья, представляете, люди приехали, а где, говорит, борщ, а борща нету. Ну, а у нас, мы вас в заблуждение не вводим. Мы хорошие новости рассказываем, хорошую музыку включаем, вот.
1: Поймай настроение. Смотри радио.
2: Впервые увидел тебя. Это смех.

всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив,

Стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
5: Сезон закруток открывай с Мегарай. Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные. Стерилизаторы, закаточные машинки, контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 06. ООО «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: еще парочка сообщений, друзья. Как хорошо осенью, знаете, мы, говорит, выехали со своей сестрой Анной недавно совсем за город, а там все такое желтенькое, все такое красивое. Ой, как классно, написала нам Марина. Дальше привет Тимуру от Эльзы. Эльза передает огромный привет тебе, Тимур, и говорит, что тебя очень сильно любит. Ну, а мы дальше смотрим радио.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
3: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну, расскажи немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 20 градусов, вечером будет плюс 17, в Оренбурге сейчас 20, вечером 18. В Ясном сейчас плюс 17, поздним вечером будет плюс 16, ну, а в Кумдыке-Медногорске сейчас плюс 17, поздним вечером плюс 16. Информацию предоставил сайт pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара. Агент.
4: Метеохит.

Ну вот и все, друзья, совсем скоро будет Hit Music Chart, никуда не переключайтесь, вот, поэтому будет классно. Кто же на первом месте будет, кто на втором, посмотрим, все это решится в Hit Music Chart. Ну а мы с вами, мы, то есть Женя Куликов, я прощаюсь с вами, говорю пока-пока, счастливо, потом Кристина Бурова еще придет.

0: Далее 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. За минувшие сутки в Оренбургской области произошло 17 возгораний, 13 техногенных и 4 ландшафтных. Площадь ландшафтных пожаров превысила 3200 гектаров. Один из пожаров привел к гибели ребенка 2018 года рождения. По данным регионального МЧС, причиной трагедии стало возгорание легко воспламеняющейся жидкости. Ребенок получил тяжелые ожоги, которые оказались несовместимы с жизнью. В Индонезии пропал пассажирский паром, на борту которого находились 240 человек. Об этом сообщает Национальное поисково-спасательное агентство страны. Судно следовало из Сурабаи в Банджар-Масин. Связь с ним была потеряна в 2 часа ночи по местному времени после столкновения со штормом. Последняя известная позиция парома находилась примерно в 80 морских милях от причала в Банджар-Масине. В поисково-спасательной операции задействованы военно-морские силы Индонезии. Страховую пенсию по старости в России в 2027 году проиндексируют дважды, с 1 февраля и с 1 апреля. Фиксированная часть выплаты с 1 февраля увеличится на 4% и составит 9968 рублей. Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента с 1 февраля составит 163 рубля, а с 1 апреля вырастет до 168. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 26 копеек, 100 тенге 18 рублей 69 копеек, юань 12 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: категория 12+.
1: Всем привет, кто сейчас на Радио Хит и Смотри Радио. Меня зовут Илья Дорогов, а это Хит Мьюзик Чарт. А значит, пришло время узнать, до какого места добрался твой любимый исполнитель. Поэтому предлагаю сделать громче и встретить двадцатку лучших треков, которые всю неделю боролись за места на портале смотри.радио. А начнем мы с тройки лучших на прошлой неделе.
2: Лидеры прошлой недели.
1: И открывали ее Алок и Халид, Dave Into Me. Вторую строчку занимали Хюгель, Email Angel, Ultra Nate, Move to the Sun. А лидером нашего хит-парада был Ave, Meet Me in the Dark.
0: Hit Music Chart.
1: А теперь открываем нашу двадцатку лучших уже на этой неделе вместе с румынским диджеем, музыкальным продюсером и автором песен из Бухареста. Естественно, я говорю про диджей Годжа и его трек «Мичико».
2: 20-е место.

0: Music Chart.
1: Это был французский музыкальный продюсер и диджей Мизмо со своим танцевальным летним бенгером Hello. Опустился на 3 строчки и сегодня занимает 19 место. В целом это вполне логично, лето закончилось и летние треки тоже постепенно покидают наш чарт. Например, норвежскому трио Бауза и их треку Magnetic, которые ворвались в рейтинг сразу на 18-ю строчку.
0: 18 место.

0: Hit Music Chart.
1: Шикарная коллаборация двух именитых исполнителей Боб Синклар и Кайза. Их трек I Can Wait на этой неделе только на 17 месте. Хотя еще неделю назад композиция чувствовала себя в чарте намного увереннее. И голосовали вы за нее активнее. Но все в ваших силах. Не забывайте заходить на портал smotri.radio и ставить лайк под понравившимся треком. А мы двигаемся дальше к 16 месту. Здесь уютно расположился нейромузыкант Kimo Sound. Проект уже собрал миллионы прослушиваний на стриминговых платформах, отметился в рейтингах ИИ-музыки и теперь попал в Hit Music Chart со своим треком Rise Slow.
2: 16 место. Новинка недели.

0: Music Chart.
1: Еще один нейросетевой артист Yearbox с работой Graceland оказался на 15-й строчке. Но, как всегда, за любимым треком стоят талантливые люди. Вот и здесь без рук голландского продюсера Алана Дрескта и нидерландского певца Джаник не обошлось. А мы не можем обойтись без рекламной паузы, после которой вернемся. Никуда не уходи.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
6: «О, это чудо! Как прекрасно!»
5: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
7: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
3: Супероткрытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
8: Фред всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море, и доступно все для нас.
9: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло» газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24.
0: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
11: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.

0: Выходные – это всегда приятно, а если добавить к ним любимые треки, то отдых становится еще ярче и позитивнее. Для этого и есть Hit Music Chart на Смотри Радио. Мы продолжаем подниматься все выше по нашему рейтингу и останавливаемся на 14-й строчке. Здесь расположились Оливер Хелденс, Крайдер и The Young Punks с треком IEAO.
1: 14-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Израильско-американская инди-рок группа Temper City заявила о себе в начале 2026 года, а их дебютный сингл Self-Aware быстро набрал мировую популярность, поднялся до 4-й строчки глобального чарта Shazam и долгое время держался в топ-50. Наш Hit Music Chart они тоже не обошли стороной, но сегодня оказались только на 13-м месте. А кто же их опередил и занял 12-ю строчку? Сегодня здесь электронный музыкант и артист, создающий свои треки на стыке EDM и поп-музыки. Ибон с композицией Hollow.
2: 12.

0: Music Chart.
1: По оттенкам грусти вместе прошлись с Джоном Саммитом, Деволти и Джулией Чёрч с песней Shadows of Blue. В треке они рассказывают об эмоциональной растерянности, душевной боли и попытке преодолеть внутренний кризис. Думаю, многим эти чувства особенно знакомы с наступлением осени. Видимо, поэтому сегодня вы их и отправили на 12-ю строчку нашего чарта. Но мы не собираемся надолго задерживаться в упаническом настроении. Лучше перенесемся в более легкую и танцевальную атмосферу, куда нас с радостью отправит Келвин Харрис и Джизи с треком «Satisfy».
0: 10-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Это были Alok, Portugal is the Man, Dave into the Ocean. Песни ребята, конечно, предлагают нырнуть вместе с ними в океан, но уйти на глубину им не удалось. Наоборот, вынырнув, они поднялись еще выше, с 11 на 9 место. А мы сделаем небольшую паузу, совсем скоро вернемся и узнаем, кто сегодня возглавит Hit Music Chart. Реклама.
0: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в «Богат-1». Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. «Богат-1».

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Петровская, 9Б. Закатлани в Газовик.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.

0: Music Chart.
1: На восьмой строчке сегодня Зиверт с треком «Газ». Трек уверенно держится в чарте, но выше подняться пока не смог. Возможно, ему не хватило немного вашей поддержки. А на седьмое место поднимаем Эйви, «Meet in the Dark». Похоже, встреча в темноте пришлась слушателям по душе. Голосов хватило, чтобы обойти Зиверт и закрепиться строчкой выше.
0: Седьмое место.

0: Hit Music Chart.
1: На шестой строчке сегодня сразу мощная компания. Hugel, French Montana, David Guetta и Aiden Martin с треком Shine. Релиз вышел этим летом, и неудивительно, что получился таким энергичным. Здесь встретились хаос-звучания Hugel и Guetta, рэп-подача French Montana и вокала Aiden Martin. Но даже такой звездный состав сегодня уступает одну позицию. На пятом месте Enatar Fit 54 Ultra Talk to You. Трек вышел в марте 26 года и успел добраться до первого места глобального танцевального радиочарта Warm. А еще стал самым высоко поднявшимся синглом Enatar в американском чарте Billboard Hot Dance. Похоже, вы это чувствуете, и именно поэтому Talk to You сегодня занимает пятую строчку хит-мьюзик-чарта.
2: Пятое место.

0: Music Chart.
1: Пока Гаязов Бразерс в песне «Санта Лючия» раздают стиля, на четвертом месте в эфире «Смотри радио» я предлагаю немного остановиться и передохнуть. После рекламной интеграции вернемся и узнаем тройку лучших. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
5: Категория 16+.
2: Партнер «Батутный парк Небо».
6: С мусором всегда боритесь.
7: Без него намного лучше жить.
6: В чистоте во всем стремитесь.
7: И старайтесь сильно не сорить.
6: В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Вот это я попал.
9: Что случилось?
8: Да, поехал автомобиль ставить на учет. Мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
9: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
8: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
10: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске. 33 87 87. Ищи нас в соцсетях.
11: Все Оренбуржье в одном касании.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.

0: Мы не сомневаемся, все треки в нашем чарте настоящие хиты. Но впереди остались только лучшие из лучших. Открывает тройку лидеров команда, которая еще на прошлой неделе была всего в шаге от победы. Хюгель, Имаэль Энджел, Ультранейт, Move to the Sun.
1: Третье место.

0: Hit Music Chart.
1: Эти ребята остались в тройке лидеров, но до самой вершины пока не добрались. А вторую строчку на этой неделе занимает Divac Slow Down. Забавно, что трек называется «Замедлить», а сам при этом уверенно ускоряется вверх по нашему чарту.
2: Второе место.

0: Music Chart.
1: И вот настало время узнать победителя этой недели. Еще в прошлый раз их трек был только на третьей строчке. Но благодаря вашей поддержке и голосам они смогли вырваться вперед и забрать главное место нашего чарта. Встречайте лидеров этой недели. Алок и Халид, Dave Into Me. Именно они возглавляют хит Music Chart.
0: Первое место.

0: Hit Music Chart.
1: Это была двадцатка лучших треков недели. А кто окажется в ней в следующий раз, зависит уже от вас. Поддержите своих фаворитов, голосуйте на сайте smotri.radio и на главном сайте нашего города orsk.ru во вкладке Hit Music Chart. Все выпуски всегда можно найти в нашей группе ВКонтакте. С вами был Илья Дорогов. Скоро услышимся. Не скучай.
0: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
2: Are you ready?
3: Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мачалов.

0: на Урале 19 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Жизнь.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Ну что, итоги ваших самых любимых песен мы подвели. Написали себе самое важное, чтобы не забыть и заполнить следующую неделю именно ими. Ну а теперь встречаем вместе вечер. Кристина Бурова с тобой, и будем развлекаться последний выходной перед новой неделей. Конечно, помимо этого, нужно итоги подвести и планы простроить. Как-никак новая неделя, практически как новая жизнь. Но все по порядку. Музыка здесь, я тоже. Будем вместе развлекаться и наслаждаться каждым моментом, который проживаем. Marshmello, Portugal, The Man, Phonics, далее следом Баста, Осень, а потом, знаете сами, слушайте.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на
2: для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом» бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров 25 рублей. Фольга «Пищевая саяночка» 7 метров 29 сантиметров 55 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете. А остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия. А магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск» – еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
5: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. Мегарай. Выгодно все для школьника, покупай.
6: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
7: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом СКА ВМФ. Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
8: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио «Назад в чаты». Вспомни, как это звучало.

Как бы мы ни хотели прощаться с выходными, нам все равно когда-то придется это сделать. И лучше быть готовым к новой неделе, чем не готовым. Поэтому мы также пытаемся вам помочь и, конечно же, рассказать, чего от завтрашнего дня ожидать. Узнаем вместе с рубрикой «Гороскоп» на Радио Хит. А она, кстати говоря, сразу после этого трека. Ожидаем. Are you with me?

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра понедельник, да, 14 сентября. Давайте узнаем, как сделать этот день лучше при помощи звезд в нашей рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Не отмахивайтесь от комплиментов. Вы их заслужили. Если будете продолжать в том же духе, заслужите больших, правда, рискуете утомиться.
2: Телец.
1: Вы будете твердо представлять, что вы хотите получить в результате своих трудов. Вы получите желаемое, если ни разу не засомневаетесь в необходимости его получить.
2: Близнецы.
1: Завтра, чтобы добраться до желанной, но весьма удаленной цели, путь придется разложить на небольшие отрезки, каждый из которых пройти, на ваш взгляд, будет вполне реально. Распланировав день подобным образом, вы приобретете хороший шанс на его успешное завершение.
2: Рак.
1: Вы можете показаться слишком уж деятельным человеком. Не стоит удивляться, если окружающие вместо восхваления вашего трудолюбия начнут шипеть, что они не железные.
2: Лев.
1: Такое качество, как нерешительность, вам не слишком присуще, но всякое бывает. И завтра вас одолеет именно она. Возможно, какие-то дела придется отложить. Это все же лучше, чем испортить впечатление о себе неожиданной дрожью в голосе.
2: Дева.
1: Быть может, вы поставили не на ту лошадь. Проблема явно не в том, как вы что-то сделали. Тут все в полном порядке. Вы просто не к тому объекту усилия прикладываете.
2: Весы.
1: Этот день не должен заканчиваться на тоскливой ноте. И вам предстоит сделать для этого все необходимое. Уделите полчаса обдумыванию планов на ближайшее время.
2: Скорпион.
1: Чем выше вы ростом, тем чаще вам придется кланяться, входя в двери. Об этом стоит помнить, стремясь подрасти еще и еще. Не слишком ли быстро вы двигаетесь?
2: Стрелец.
1: Будьте внимательны к тому, что вам будут говорить завтра, но не ограничивайтесь лишь смыслом сказанных слов. Многое завтра придется понимать по интонациям и, возможно, мимике.
2: Козерог.
1: Особое внимание стоит обратить на мелкие технические подробности. Глобальные решения пусть принимают другие.
2: Водолей.
1: Сосредоточьтесь, результатом этого дня будет одно из двух. Либо пан, либо пропал. Будем надеяться, что все-таки пан.
2: Рыбы.
1: Не позволяйте чему-то нетерпению захватить и вас. Это будет сродни катастрофе. Вы завтра наделаете слишком много неодуманных поступков, если не будете внимательнейшим образом следить за каждым своим движением. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочный станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. О, «Афина».
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
4: Мотор

0: организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: какой красивый все-таки трек. Если б только ты. Вот если б только вы написали какое-нибудь подходящее сообщение любимому человеку или дорогому для вас, представляете, как много всего хорошего могло бы быть. А теперь давайте мы вернемся в реальность и действительно задумаемся, а не хочется ли кого-нибудь обрадовать чем-нибудь приятным. Если хочется, нужно действовать и никого не ждать, и никого не бояться. Можно воспользоваться и нашим эфиром «Смотри радио», открыть портал «Смотри.радио», либо набрать номер 8-922-878-2929 и написать в Максе или Телеграме самое важное и нужное, что считаете, ну, что будет сказать у нас в эфире. Ну, или если хочется, можно и позвонить 21-103-7, код города 3537, наш студийный. Мы также в конце любого часа ожидаем ваших звонков. В общем-то, действуйте, ну, а мы будем готовы рассказать все в эфире и показать на нашем канале «Смотри радио».
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
3: Я свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: На Урале 20 часов и прямо сейчас 3 минуты. И открываем мы его, кстати говоря, новый час вместе с Мэком Полснером и Дэвидом Гетто и их треком «I went to Ibiza». Да, тоже бы хотелось куда-нибудь непременно сорваться. Но самое главное что? Что такие песни для этого нужны, чтобы мы с вами захотели и, скорее всего, вдохновились. Почему бы и нет? Впереди замечательная новая неделя. И можно простроить какие-нибудь необычные планы, которые потом вас обязательно порадуют. Чем раньше запланируешь, тем лучше все сработается, если, конечно, слишком много этому делу времени не уделять. Ну и самое главное, что желание, которое у вас непременно возникнет. Ну и, конечно же, подходящая музыка под боком, которая будет поддерживать вас на протяжении всей вашей работы. Оставайтесь с нами, чтобы эта музыка была с вами. Ну а вы, дорогие друзья, уже, я думаю, готовы встретить следующий трек «Tokyo Hotel», «California Nights». Далее, следом «Елка», «Нарисуй мне небо».

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Мы за покупками поедем в милый дом. Все, что угодно, мы находим в нем. Нормальные цены и выбор приличный. Милый дом. Магазин отличный. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур Тиама 40 Ден» 149 рублей. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма в ассортименте 429,90. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
3: Чтобы понять, почему многие люди до сих пор с теплом вспоминают советское прошлое, зайдите в цех старогородских пирожков «Пагат-1». Настоящие орские старогородские пирожки с ливером. Душевное обслуживание. Доступные цены. Легендарный цех старогородских пирожков «Пагат-1» в Орске. Улица Краматорская, 25. Пирожковый музей. Остановочный павильон на Луче. Улица Тагильская, 36. Новотроицкая остановка. В Новотроицке улица Марии Корецкой, 2А.
4: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
5: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение, а тут... она. Я не знал, как подойти к ней, как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Воснецова, 21.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Оптовикам внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас. Вас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу: Вокзальное шоссе 28, возле

всем сплетникам и крысам огромнейший привет от меня. Кстати говоря, про вас у меня новости собралась. В общем-то, сплетни прокачивают карьеру, как выяснилось. Неформальная информация помогает лучше понимать людей и негласные правила внутри коллектива, как заявили психологи. По их словам, главное не разносить слухи самому, а использовать услышанное как дополнительный сигнал. Где факт, а где домысел, какие у человека могут быть мотивы и не пытается ли кто-то столкнуть людей лбами. Перед тем, как верить офисному инсайду, советуют прогнать его через несколько фильтров. Это факт или слух, кому информация может навредить, затрагивает ли она чужую личную жизнь и зачем вообще вам ее передают. В общем-то, вы знаете, чем заниматься завтра на работе, но больше важной, необычной, интересной информации услышите здесь в эфире. Оставайтесь с нами на 103.7.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Не горай, товары для секции покупай. Форму для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупать.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

о том, что карма работает в две стороны. Если сделал плохое, плохое вернется. Но, как правило, мы это понимаем, когда плохое возвращается. Ну и, конечно, если сделал хорошее, хорошее непременно к вам тоже обязательно прилетит бумерангом. Самое время совершить какое-нибудь доброе и хорошее дело. Вы можете это сделать даже при помощи своего сообщения. Знаете, если благодаря вам кто-то улыбнулся, это уже прекрасно и уже плюс вам в кармическую копилочку. В общем-то, вы можете это сделать у нас в эфире Радио Хит. У нас есть чудесный портал смотри.радио. Есть номер 8-922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. И везде вы можете нам написать, чтобы мы обо всем сообщили здесь в эфире. Действуйте, никого не ждите и совершайте хорошие дела вместе с Радио Хит. Смотри.

0: музыку, а если знакомую песню, полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер «Батутный парк Небо».
4: И снова осень золотая, и красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Курскому карьероуправлению на постоянную работу требуется грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, тракторист, водитель автомобиля категории С и Д, электрогазосварщик, монтер пути, помощник машиниста тепловоза, специалист по закупкам. Обращаться по телефону в Орске 28 74 56 28 74 56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе 10, Орское карьероуправление.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске плюс 16, ночь ожидается плюс 11, завтра днем плюс 22 градуса. В Ясном данную минуту плюс 12, ночью температура опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 13 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 19. И в Оренбурге сейчас плюс 14, ночью плюс 13, завтра днем плюс 20. 1 градус. Информация предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.

0: На Урале 21 час. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: на Радиохит.
1: Продолжаем проводить свой вечер в приятной компании Радиохит. Музыка здесь, Кристина Бурова тоже. Ну и, конечно же, самые важные идеи для вашего настроения и планы на завтрашний день в ближайшее время непременно обсудим. Вам остается только оставаться с нами, делать громче и, конечно же, придумать, чем заняться параллельно, слушая эту прекрасную музыку. Ну а музыка, кстати говоря, уже вас встречает. Airbox Graceland. Впереди делаем громче.
2: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
3: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
4: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри Радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.

Да-да-да, самое время think about us или задуматься о нас и принять решение, что же делать завтра. Конечно же, не без посторонней помощи. Мы обратимся к звездам и узнаем самое важное касаемо завтрашнего дня сразу через песенку. Ожидаем.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, самое время обсудить завтрашний день. 14 сентября будет на календаре понедельник. И пора бы узнать, как начнется наша неделя для каждого знака зодиака. Здесь в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Не отмахивайтесь от комплиментов. Вы их заслужили. Если будете продолжать в том же духе, заслушайте и больших. Правда, рискуйте утомиться.
2: Телец.
1: Вы будете твердо представлять, что вы хотите получить в результате своих трудов. Вы получите желаемое, если ни разу не засомневаетесь в необходимости его получить.
2: Близнецы.
1: Завтра, чтобы добраться до желанной, но весьма удаленной цели, путь придется разложить на небольшие отрезки, каждый из которых пройти, на ваш взгляд, будет вполне реально. Распланировав день подобным образом, вы приобретете хороший шанс на его успешное завершение.
2: Рак.
1: Вы можете показаться слишком уж деятельным человеком. Не стоит удивляться, если окружающие вместо восхваления вашего трудолюбия начнут шипеть, что они же не железные.
2: Лев.
1: Такое качество, как нерешительность, вам не слишком присуще. Но всякое бывает, и завтра вас одолеет именно она. Возможно, какие-то дела придется отложить. Это все же лучше, чем испортить впечатление о себе неожиданной дрожью в голосе.
2: Дева.
1: Быть может, вы поставили не на ту лошадь. Проблема явно не в том, как вы что-то сделали. Тут все в полном порядке. Вы просто не к тому объекту усилия прикладываете.
2: Весы.
1: Этот день не должен закончиться на тоскливой ноте, и вам предстоит сделать для этого все необходимое. Уделите полчаса обдумыванию планов на ближайшее время.
2: Скорпион.
1: Чем выше вы ростом, тем чаще вам придется кланяться, входя в двери. Об этом стоит помнить, стремясь подрасти еще и еще. Не слишком ли быстро вы растете?
2: Стрелец.
1: Будьте внимательны к тому, что вам будут говорить завтра, но не ограничивайтесь лишь смыслом сказанных слов. Многое придется понимать по интонации и, возможно, мимике.
2: Козерог.
1: Особое внимание стоит обратить на мелкие технические подробности. Глобальные решения пусть принимают другие.
2: Водолей.
1: Сосредоточьтесь. Результатом этого дня будет одно из двух. Либо пан, либо пропал. Будем надеяться, что все-таки пан.
2: Рыбы.
1: Не позволяйте чьему-то нетерпению захватить вас. Это будет сродни катастрофе. Вы завтра наделаете слишком много необдуманных проступков, если не будете внимательнейшим образом следить за каждым своим движением. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Теперь и в кувандаке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
3: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
2: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом СКА ВМФ. Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
5: Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы 25

0: Время ваших сообщений написал Павел Волков. Мои родные, супруга и сынулька. Еду домой, уже утром буду рядом. Люблю вас. Много-много сердечек. Привет ведущим. Привет в ответ вам, Павел. Конечно же, хорошей легкой дороги вам пожелаем. И, конечно, вашей семье также отправляется огромнейший привет. Как и вам, удачи и, конечно же, хорошего совместного времяпровождения. Написал также Сергей Иванович. Пишет: добрый вечер, Орск. Хорошего настроения. Мне, как всегда, желает радости, веселья и улыбок. А Камчатке Озерновскому желаю это доброго утра. Хотя на Камчатке и Озерновском, кстати говоря, сейчас 12 часов, не дня, а ночью, поэтому я уж не знаю, какое там доброе утро. Но в любом случае, Камчатка и Озерновский, огромнейший привет, Сергей Иванович, вам также. Ну и по традиции, огромнейшее сердечко в кадр и пожелания самые лучшие для вас. Хорошо вам отдохнуть и послушать нас. Ну а, кстати говоря, что будем в ближайшее время слушать? Дискотеку «Аварию», «Ванамур», «Кукла» впереди. Потом вернусь к вам с погодой.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Вот это я попал.
2: Что случилось?
1: Да, поехал автомобиль ставить на учет. Мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
2: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
1: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
2: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске 33-87-87. Ищи нас в соцсетях.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 15, ночь ожидается плюс 11, завтра днем плюс 22, в Ясном данную минуту плюс 11, ночью температура опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 19. В Ландыке и Медногорске точно так же, сейчас плюс 11, ночью стопы термометра опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 19. И в Оренбурге сейчас плюс 13, как и ночью, завтра днем ожидается плюс 21 градус. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база. Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Метеохит. Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: Step to step, шаг за шагом, но мы подобрались с вами к концу этого дня, к концу этой недели, в принципе, а значит, уже должны быть готовы к тому, что начнется новый, надеемся, что прекрасный день. По крайней мере, если вы его спланировали, если вы послушали гороскоп и знаете, что делать, он точно должен быть таким, но самое главное, что набраться энергии перед новой неделей, чтобы проснуться и прожить завтрашний день так хорошо, чтобы следующая неделя прошла так же замечательно, как, в принципе, эти выходные, если вы хорошо отгуляли. В общем-то, мы с вами успокаиваемся, расслабляемся, даем мозгу отдохнуть, последний шанс. И, конечно же, слушаем музыку на радиохит, чтобы было намного приятнее проводить остаток этого дня. Леди Гага, The Edge, Runway, далее следом гости из будущего, Лучшее в тебе, а потом отметится Люрик, Дэвид Гетта, ну и многие другие.
2: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще

Самое время посчитать чужие деньги. Ну, вдруг кому-то поможет найти работу или просто нам обсудить самое важное. В общем-то, есть люди, которые стали зарабатывать больше айтишников, по мнению СМИ, и это репетиторы. Проводя по 5 занятий в день по 3000 рублей, они получают около 75 тысяч в неделю. При этом такие преподаватели работают всего по 5 часов в день против 9 у айтишников с их 150-200 тысячами рублей. Больше всего берут репетиторы по физике до 7,5 тысяч рублей за занятия. В итоге подготовка ребенка по двум предметам может обходиться семье минимум в 60 тысяч рублей в месяц. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Если вдруг вы где-то профессионал, непременно становитесь репетитором и зарабатывайте огромные деньги. Ну а пока готовьтесь к урокам, слушайте радиохит.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Высокие цены никому не нравятся. Но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Телефон уже не нужный. Сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
7: В ХБшку на ТЗБ.
6: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Пора зачитать ваши финальные сообщения, и начинаем мы с Николая. Передаю привет моему папе в Москву, передаю привет мои друзья в Сулилецкие районы, в село Смирновку, Максим Тихоненко и всем друзьям в Оренбург. И всем привет оренбуржцам. В общем-то, всем огромнейший привет передал Николай. Николай, вам огромнейший привет от Радио Хит. Спасибо большое, что делитесь своими сообщениями и приветами. Ну и, конечно же, всем, кому вы передали привет, передают привет и Радио Хит. Ну и, конечно же, самые наилучшие пожелания. Написала также Надежда, пишет Константин. Я жду от вас сообщения. Пишите мне скорее же. Я вас очень сильно люблю. В общем-то, да, и такое бывает. Константин, откликайся. Твоя Надежда надеется на твое сообщение. Ну и, конечно же, вам также огромнейший привет и счастья и самого лучшего завершения этого диалога. В общем-то, вот такие вот сообщения на сегодня, дорогие друзья. Ну а мы двинемся дальше. Музыка не закончится никогда. Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Happy End. Далее. А следом вернусь к вам с погодой.

0: реклама.
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
4: Если нет от щетины жития, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: И сейчас в Орске плюс 14, ночью ожидается плюс 11, завтра днем плюс 22 градуса. В Ясном данную минуту плюс 11, ночью температура опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 10 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 19. И в Оренбурге сейчас плюс 13, как и ночью, завтра днем ожидается плюс 21 градус. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Метеохит.

возвращаюсь под трек под названием «Манхэттен». Да, конечно, не на Манхэттене я живу. Ой, песни. Она хотела бы жить. Нет, я не живу на Манхэттене, я живу в городе Орске вместе с вами, скорее всего, ну или в восточном Оренбурге. Кстати, трек этот исполняет Карлита и Софи Тукер, если вдруг вам интересно, этот трек понравился. Ну, а я вам скажу следующее, что так как мы живем с вами в восточном Оренбурге, время у нас уже позднее. Я не знаю, как там на Манхэттене, но у нас 22:57, мы готовимся к новому дню, это понедельник, это, скорее всего, работа, а значит, нужно поскорее заряжаться энергией, в том числе при помощи сна. Я так и планирую сделать, поэтому мой рабочий день подходит к концу. Кристина Бурова была с тобой на протяжении всего вечера. Спасибо большое за ваше внимание. Ну и, конечно же, как всегда, по традиции, хорошего окончания этого дня и замечательного начала следующего. Пока-пока!

0: Австралия. 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Бархатный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.
6: Зажечь огни земли.

0: Горячие Орские Старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богатодин. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богатодин.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория.

0: Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Каждый.

0: С вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: Шел дождь. Она стояла на остановке, серый день, плохое настроение, а тут она. Я не знал, как подойти к ней, как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке, на Васнецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ.
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
6: Категория 16+. Телефон рекламной службы.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Emily Style для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Emily Style 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
1: «О, это чудо! Как прекрасно!»
0: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: Как?

вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер», Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 4 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

С вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Это радио
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.